Kyoto Records. Приступает к производству нового проекта «Донс» под названием «Спутник».